баба, куки штычет. Коль женился сатана, да вывози мне пчела, вот что. Надо мне так пожалеть, накормит и приедет, вот как. Добивай, смотри, быть буду, а не то сама, да буду, слышь ты. Добивай же, старый рыжий, добивай скорее без тижи. Что взял? Только старый не греши, колыбельки, колыши, а вот так.